Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье.

0: среднем Урале 7 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу три масштабных культурных и спортивных проекта Среднего Урала получили федеральную поддержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит почти 34 миллиона рублей. Самую крупную субсидию, 15 миллионов, направили на проведение музыкального фестиваля «Рок-забег». Еще 12 миллионов выделено международному книжному фестивалю «Красная горка», который соберет на Октябрьской площади свыше 160 издательств со всей страны. Оставшаяся часть средств пойдет на организацию традиционной ирбитской ярмарки. В Свердловской области стабилизируется паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки новых потоплений на территории Среднего Урала не зафиксировано, а вода начала уходить из жилого сектора. От паводковых вод уже освободились 3 жилых дома и 9 приусадебных участков. Новых ЧП спасатели не прогнозируют. На текущий момент потопленными в регионе остаются 22 дома и более 900 огородов. Из-за потопления одной дороги и 9 низководных мостов временное ограничение транспортного сообщения действует в 19 населенных пунктах. Там находится около 1500 человек, включая 364 ребенка. В ведомстве подчеркивают, жизнеобеспечение всех пострадавших поселков полностью контролируют экстренные службы. Кондиционеры, вентиляторы, мониторы и окна – привычный атрибут офисной жизни, но мало кто задумывается, что они могут серьезно влиять на состояние кожи. Врач-дерматовенеролог Артем Син объяснил, как правильно организовать рабочее место, чтобы избежать сухости, раздражения и преждевременного старения. Во-первых, не сидите у окна. Многие уверены, в офисе, где нет прямого солнца, кожа в безопасности. Но определенные лучи проникают через стекла и запускают процесс фотостарения. Появляются пигментные пятна, кожа теряет упругость, раньше времени образуются морщины. Держитесь подальше от кондиционера. Они и вентиляторы превращают воздух в пустыню. Влажность падает с комфортных 50-60% до 20-30%. Кожа начинает шелушиться, появляются стянутости и раздражения. У стены тоже не панацея. Окна и кондиционер далеко, значит, кожа в безопасности? Нет, главная угроза здесь – монитор. Его синее свечение проникает глубоко в дерму и вызывает фотостарение. Эффект накапливается незаметно, но через 3-5 лет дает о себе знать мелкой сеточкой морщин. Многие с детства помнят бабушкин рецепт. При простуде чай с малиновым вареньем и сразу легче. Но действительно ли малина работает как лекарство? Основное, за что ценится эта ягода – салицилаты, то есть салициловая кислота, как в аспирине. Действие схожее – жаропонижающее, противовоспалительное, разжижающее кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так популярен при простуде. В 100 граммах ягоды содержится около 24 миллиграммов витамина С, примерно четверть суточной нормы.

0: Но главная ценность малины не в нем. Около половины антиоксидантной активности обеспечивает эллагатонины, еще четверть – атоцианы. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и защищают клетки от повреждений. Придают малине характерный красный цвет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Пожалуйста.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на среднем Урале 8 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу три масштабных культурных и спортивных проекта Среднего Урала получили федеральную поддержку по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составит почти 34 миллиона рублей. Самую крупную субсидию, 15 миллионов, направили на проведение музыкального фестиваля «Рок-забег». Еще 12 миллионов выделено международному книжному фестивалю «Красная горка», который соберет на Октябрьской площади свыше 160 издательств со всей страны. Оставшаяся часть средств пойдет на организацию традиционной ирбитской ярмарки. В Свердловской области стабилизируется паводковая обстановка. По данным регионального управления МЧС, за прошедшие сутки новых подтоплений на территории Среднего Урала не зафиксировано, а вода начала уходить из жилого сектора. От паводковых вод уже освободились 3 жилых дома и 9 приусадебных участков. Новых ЧП спасатели не прогнозируют. На текущий момент подтопленными в регионе остаются 22 дома и более 900 огородов. Из-за потопления одной дороги и 9 низководных мостов временное ограничение транспортного сообщение действует в 19 населенных пунктах. Там находится около 1500 человек, включая 364 ребенка. В ведомстве подчеркивают, жизнеобеспечение всех пострадавших поселков полностью контролируют экстренные службы. Кондиционеры, вентиляторы, мониторы и окна – привычный атрибут офисной жизни, но мало кто задумывается, что они могут серьезно влиять на состояние кожи. Врач-дерматовенеролог Артем Син объяснил, как правильно организовать рабочее место, чтобы избежать сухости, раздражения и преждевременного старения. Во-первых, не сидите у окна. Многие уверены, в офисе, где нет прямого солнца, кожа в безопасности. Но определенные лучи проникают через стекла и запускают процесс фотостарения. Появляются пигментные пятна, кожа теряет упругость, раньше времени образуются морщины. Держитесь подальше от кондиционера. Они и вентиляторы превращают воздух в пустыню. Влажность падает с комфортных 50-60% до 20-30%. Кожа начинает шелушиться, появляются стянутости и раздражения. У стены тоже не панацея. Окна и кондиционер далеко, значит, кожа в безопасности? Нет, главная угроза здесь – монитор. Его синее свечение проникает глубоко в дерму и вызывает фотостарение. Эффект накапливается незаметно, но через 3-5 лет дает о себе знать мелкой сеточкой морщин. Многие с детства помнят бабушкин рецепт. При простуде чай с малиновым вареньем и сразу легче. Но действительно ли малина работает как лекарство? Основное, за что ценится эта ягода – салицилаты, то есть салициловая кислота, как в аспирине. Действие схожее – жаропонижающее, противовоспалительное, разжижающее кровь. Именно поэтому чай с малиновым вареньем так популярен при простуде. В 100 граммах ягоды содержится около 24 миллиграммов витамина С, примерно четверть суточной нормы. Но главная ценность малины не в нем. Около половины антиоксидантной активности обеспечивают эллагатонины, еще четверть – атоцианы. Эти вещества помогают снижать окислительный стресс и защищают клетки от повреждений. Придают малине характерный красный цвет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

важной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный.

0: просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Теннет Т7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Теннет Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
3: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта. Держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
4: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
5: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта» всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
3: Финальное предложение этого лета в «Сатурне».

0: Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 ТНТ4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Среднем Урале 9 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Зрители были недовольны переносом показа нового Человека-паука, внешностью главного героя и качеством компьютерной графики, пишет РИА МО. Изначально премьера «Колобка» была запланирована на 13 августа, однако фильм выпустили 6-го, а старт так называемого параллельного проката картины «Человек-паук. Новый день» перенесли на 20 августа. Решение объяснили желанием дать дорогу отечественной сказке. Поклонники супергеройской франшизы восприняли это негативно. «Колобку» начали ставить низкие оценки еще до премьеры. На «Кинопоиске» рейтинг фильма опустился до 1 балла. Практически каждый второй житель Свердловской области регулярно занимается спортом. В регионе работают около 12 тысяч спортивных объектов, многие из которых соответствуют мировому уровню. Ежегодно на Среднем Урале проводят около 20 тысяч спортивных мероприятий. В этом году регион стал центральной площадкой спартакиады народов России по летним видам спорта. Торжественное открытие соревнований состоялось в Екатеринбурге в День физкультурника. В программу турнира вошли 43 олимпийских вида спорта и самбо. Участники разыграют 362 комплекта наград, соревнования пройдут в 7 регионах страны. Можно ли есть после 18 часов? Эндокринолог назвала главное правило похудения без стресса. Гораздо важнее общий рацион, количество потребляемых калорий и режим, которого человек способен придерживаться долгое время. По словам специалиста, ужинать после 18 можно, особенно если человек поздно ложится спать или испытывает сильный голод. Вечерний прием пищи при этом лучше сделать легким, добавив в него белковые продукты. Главным условием снижения веса остается дефицит калорий. Организм должен расходовать больше энергии, чем получается. Жесткие ограничения нередко усиливают тревогу, провоцируют переедание и мешают сформировать устойчивые пищевые привычки. Психолог объяснила, чем опасны советы просто улыбнуться и думать позитивно. Призывы сохранять хорошее настроение в тяжелой ситуации могут не поддержать человека, а усилить чувство вины и одиночества. Токсичный позитив – это требование искать во всем хорошее, даже когда человек испытывает страх, боль, гнев или печаль. К его проявлениям относятся фразы «все к лучшему», «просто улыбнись», «не переживай» и «мысли позитивно». Несмотря на добрые намерения, такие советы обесценивают реальные переживания. Главный принцип поддержки – не пытаться силой избавить человека от неприятных эмоций, а помочь ему безопасно прожить сложный период. Здоровая надежда не отрицает переживания, заключила специалист. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейгина. Здравствуйте. Зрители были недовольны переносом показа нового Человека-паука, внешностью главного героя и качеством компьютерной графики, пишет РИАМО. Изначально премьера «Колобка» была запланирована на 13 августа, однако фильм выпустили 6-го, а старт так называемого параллельного проката картины «Человек-паук. Новый день» перенесли на 20 августа. Решение объяснили желанием дать дорогу отечественной сказке. Поклонники супергеройской франшизы восприняли это негативно. «Колобку» начали ставить низкие оценки еще до премьеры. На Кинопоиске рейтинг фильма опустился до 1 балла. Практически каждый второй житель Свердловской области регулярно занимается спортом. В регионе работают около 12 тысяч спортивных объектов, многие из которых соответствуют мировому уровню. Ежегодно на Среднем Урале проводят около 20 тысяч спортивных мероприятий. В этом году регион стал центральной площадкой спартакиады народов России по летним видам спорта. Торжественное открытие соревнований состоялось в Екатеринбурге в День физкультурника. В программу турнира вошли 43 олимпийских вида спорта и самбо. Участники разыграют 362 комплекта наград. Соревнования пройдут в 7 регионах страны. Можно ли есть после 18 часов? Эндокринолог назвала главное правило похудения без стресса. Гораздо важнее общий рацион, количество потребляемых калорий и режим, которого человек способен придерживаться долгое время. По словам специалиста, ужинать после 18 можно, особенно если человек поздно ложится спать или испытывает сильный голод. Вечерний прием пищи при этом лучше сделать легким, добавив в него белковые продукты. Главным условием снижения веса остается дефицит калорий. Организм должен расходовать больше энергии, чем получает. Жесткие ограничения нередко усиливают тревогу, провоцируют переедание и мешают сформировать устойчивые пищевые привычки. Психолог объяснила, чем опасны советы просто улыбнуться и думать позитивно. Призывы сохранять хорошее настроение в тяжелой ситуации могут не поддержать человека, а усилить чувство вины и одиночества. Токсичный позитив – это требование искать во всем хорошее, даже когда человек испытывает страх, боль, гнев или печаль. К его проявлениям относятся фразы «все к лучшему», «просто улыбнись», «не переживай» и «мысли позитивно». Несмотря на добрые намерения, такие советы обесценивают реальные переживания. Главный принцип поддержки – не пытаться силой избавить человека от неприятных эмоций, а помочь ему безопасно прожить сложный период. Здоровая надежда не отрицает переживания, заключила специалист. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей
3: – автоцентр АК «Метагил».
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Главный Авиатор». Указана минимальная цена на билет X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 21 градус, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

на поезд. Скидящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Инна со свежей композицией «Моренито», что с испанского переводится как «загорелый». И я думаю, что каждый из нас сегодня немножечко «моренито», потому что солнце на Среднем Урале было беспощадным. Сейчас уже, к сожалению, дожди, но хотя сегодня-то сегодня дожди нет. Всех приветствую, Нижний Тагил, Качканар, с вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио, 10.10 на наших эфирных, загадывайте желания. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Винтаж, Моя Мишель, Сократ, Дима Билан, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас послушаем трек «I Ain't Worried» от One Republic. Всем хорошего дня!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии

0: прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Фэнли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Another и 54 Ultra с треком Talk to You, разговоры о тебе. И да-да, именно ты, если ты уже закончил 9 или 11 класс, то у меня есть специальная информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм и землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 257950. Желаю вам удачного поступления. Ну а прямо сейчас отправимся на Малиновую Луну. Моя Мишель. Всем приятного прослушивания.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Экорадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Коллаборация от Маршала Джефферсона на треке «Life is Simple», что переводится как «Жизнь проста». И даже есть такая поговорка, что на самом деле жизнь проста, но мы ее активно себе усложняем. Не нужно ни на чем долго зацикливаться. Самое главное — дать эмоциям волю, а потом действовать дальше. Впереди трек «Infinity. Где ты?» — легендарная композиция, которая и лично мне нравится. Послушаем ее с удовольствием вместе с вами на «Эко-радио».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейгина. Здравствуйте. Зрители были недовольны переносом показа нового Человека-паука, внешностью главного героя и качеством компьютерной графики, пишет РИА МО. Изначально премьера «Колобка» была запланирована на 13 августа, однако фильм выпустили 6-го, а старт так называемого параллельного проката картины «Человек-паук. Новый

0: День перенесли на 20 августа. Решение объяснили желанием дать дорогу отечественной сказке. Поклонники супергеройской франшизы восприняли это негативно. Колобку начали ставить низкие оценки еще до премьеры. На Кинопоиске рейтинг фильма опустился до 1 балла. Практически каждый второй житель Свердловской области регулярно занимается спортом. В регионе работают около 12 тысяч спортивных объектов, многие из которых соответствуют мировому уровню. Ежегодно на Среднем Урале проводят около 20 тысяч спортивных мероприятий. В этом году регион стал центральной площадкой спартакиады народов России по летним видам спорта. Торжественное открытие соревнований состоялось в Екатеринбурге в День физкультурника. В программу турнира вошли 43 олимпийских вида спорта и самбо. Участники разыграют 362 комплекта наград. Соревнования пройдут в 7 регионах страны. Можно ли есть после 18 часов? Эндокринолог назвала главное правило похудения без стресса. Гораздо важнее общий рацион, количество потребляемых калорий и режим, которого человек способен придерживаться долгое время. По словам специалиста, ужинать после 18 можно, особенно если человек поздно ложится спать или испытывает сильный голод. Вечерний прием пищи при этом лучше сделать легким, добавив в него белковые продукты. Главным условием снижения веса остается дефицит калорий. Организм должен расходовать больше энергии, чем получает. Жесткие ограничения нередко усиливают тревогу, провоцируют переедание и мешают сформировать устойчивые пищевые привычки. Психолог объяснила, чем опасны советы просто улыбнуться и думать позитивно. Призывы сохранять хорошее настроение в тяжелой ситуации могут не поддержать человека, а усилить чувство вины и одиночества. Токсичный позитив – это требование искать во всем хорошее, даже когда человек испытывает страх, боль, гнев или печаль. К его проявлениям относятся фразы «все к лучшему», «просто улыбнись», «не переживай» и «мысли позитивно». Несмотря на добрые намерения, такие советы обесценивают реальные переживания. Главный принцип поддержки – не пытаться силой избавить человека от неприятных эмоций, а помочь ему безопасно прожить сложный период. Здоровая надежда не отрицает переживания, заключила специалист. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеофер». Указана минимальная цена на билд X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 21 градус. Облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: эфира.
1: Just when you think you've finally let go.

Мадонна и Мартин Гаррикс со свежей композицией Bizarre. И если она вам понравилась, то заходите на сайт Эко Радио, голосуйте за нее, и тогда она будет играть чаще. С вами диджей Подольский. 11.13 на наших эфирных, 11 августа, магия чисел, вторник. Ну и какие сегодня у нас праздники? Конечно же, Международный день здорового сердца и праздник второй молодости. А о чем это нам говорит? О том, что здоровье нужно беречь с молоду, поэтому, друзья, сильно не перерабатывайте, находите время для отдыха, восстановления, самое главное, грамотного восстановления, не просто куда-то залипать. Ну и, конечно же, слушайте Эко-радио, да, вместе с нами. В этом часе для нас играет Коста Ла Коста, Али Фарбен, Артинг и Асти, а прямо сейчас Push the Feeling On от Лукас и Стиви. Послушаем. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Avalon Rockstan с треком Vertigo, что переводится как головокружение. Действительно, песня динамичная, и именно такие эмоции она может вызывать. Но если вы думаете, что вот вторник, еще столько работать, уже не хочу работать, ничего страшного, у меня специально для вас есть антидот, именно Five Star Family для вас его приготовил. Это вот такое музыкальное исполнение, которое вас в восторг просто сейчас закинет, и вы уже расслабитесь, и весь рабочий день будет в удовольствие. Поэтому бодримся, заряжаемся хорошей энергией, ну и двигаемся дальше.

Коллаборация от Good Boys на треке Blind Spot, что переводится как «вне зоны видимости». И знаете, я сразу задумался об этом явлении, и чтобы его как-то вам достаточно объяснить, например, следующая композиция от «Ёлки» называется «Прованс». Сколько раз я ее слышал, сколько вы ее много раз слышали, но кто-нибудь когда-то задумывался, что такое «Прованс». И я вот узнал, оказывается, это место на юге Франции, какое-то красивое, в которое исполнительница мечтала отправиться, ну и также еще вне зоны видимости, что у нас. Вот, например, Екатеринбург сейчас все хвалят, какой крутой город, а мы, Нижний Тагил, Качканар, мы тоже рядом, мы тоже не пальцем деланы, то есть надо всем показать, какие мы крутые, и давайте зарядимся хорошей энергией, чтобы работать и показывать свои результаты на публике.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. Венеция, Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло утром 6 августа на севере Свердловской области. Данные о подземных толчках опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Эпицентр находился в районе между поселками в Алапаевском районе. От самого города до места землетрясения около 150 километров. Подземные толчки произошли в лесной местности, поэтому жители ближайших населенных пунктов, вероятно, не почувствовали. Некоторые растения могут вызвать сильные ожоги кожи, если их сок попадает на тело, а затем этот участок окажется под солнцем. Такой фотофитодерматит часто принимает за аллергию или солнечный ожог, рассказала врач-дерматовенеролог Уральского научного исследовательского института Наталья Полякова. В регионе подобные случаи медики фиксируют каждое лето. Главным источником таких ожогов считается борщевик сосновского. Однако опасными могут быть и другие растения.

0: В их числе дикий пастернак, сельдерей, петрушка, дикая морковь, укроп, лайм, лимон, бергамот, ясенец белый, рута, бархатцы, люпин и молочай. При появлении волдырей самостоятельно прокалывать их нельзя. Поврежденный участок следует закрыть стерильной сухой повязкой и обратиться к врачу. За 5 лет действия программы субсидирования найма в Свердловской области трудоустроились более 2500 человек. Работодатели благодаря господдержке получили на это свыше 68 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Субсидии предоставляют за трудоустройство граждан, которым сложнее конкурировать на рынке труда, в их числе ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, члены семей погибших при выполнении задач в ходе СВО, люди с инвалидностью, а также одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на подростка в центре Нижнего Тагила. Парни избили в день города, когда на улицах дежурили десятки полицейских. Инцидент произошел вечером 8 августа у дома номер 21 на улице Первомайская. По словам матери пострадавшего, сын сидел у подъезда и получил удар бутылкой по голове. Ее кинули парни из агрессивной компании неподалеку. Когда молодой человек попытался выяснить причину нападения, то получил кастетом в лицо. По словам очевидцев, нападавшие пытались поставить парня и его друга на колени. Травму подростка зафиксировали в больнице, а мать обратилась с заявлением в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас силовики ищут агрессоров и очевидцев нападения. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Оками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Оками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагил» Автоняги. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: нами. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 23.
0: Радио. Новинка эфира.

0: каменное тело. Нежный голос «Моя Мишель», рыбачок от Басты, и все это в треке «Если я буду танцевать». Ну и в действительности Газгольдер, на котором состоит «Моя Мишель» и Баста, тот самый лейбл, там только так они хиты клепают, и у них довольно неплохо получается. Если вам в действительности тоже понравилась эта композиция, то голосуйте за нее на сайте Эко Радио. Ну а с вами диджей Подольский, 12.12 на наших эфирных, скорее загадывайте желания. Ну а пока я вам расскажу, кого мы встретим в этом часе: Trap Mafia House, Градусы, Нилетто, но и множество других крутых исполнителей. Заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Феликс Йен и Рэй Далтон в треке Call It Love. Давайте послушаем, что же там за любовная история.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
4: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Tame Impala с композицией Dracula, что означает тот самый популярный литературный персонаж вампира из романа Брэма Стокера, вышедшего в 1897 году. И вообще Дракула — это означение того, расшифровка точнее, что это сын дракона. Если вы, помимо тех знаний, что я вам озвучил, хотите получить знания по какой-либо специальности, то информация на правах рекламы специально для вас. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, а также заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50, Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год. Поступайте, как считаете нужным, пусть ваши знания отдают вам плоды. Ну а мы постепенно движемся дальше. Впереди у нас композиция «Добрая лунная» от Нилета, который, кстати, недавно приезжал к нам на День города. Давайте вспомним ее, оттянемся и насладимся хорошим настроением.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
3: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта. Держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмота Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта Седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43-43-42. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Yearbox с композицией Graceland, что означает поместье, где раньше жил Элвис Пресли. Вот такое необычное место, в которое исполнитель очень-очень мечтает попасть. И забавное наблюдение, что до этого мы слушали исполнительница Ёлка, и она рассказывала про Прованс, и как будто у каждого исполнителя есть вот это место, где он хочет побывать, он его так романтизируют, а на самом деле еще неизвестно, соответствует это реальности или нет. Но в любом случае нужно верить в чудеса, порой они случаются, как в композиции от Lady Gaga «Абракадабра», такое заклинание, которое каждый, я думаю, из нас использовал, когда играл в «Гарри Поттера» или в какого-то еще либо мага. Послушаем, насладимся, всем отличного вторника!

drums. Экро радио.

0: На среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло утром 6 августа на севере Свердловской области. Данные о подземных толчках опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Эпицентр находился в районе между поселками в Алапаевском районе. От самого города до места землетрясения около 150 километров. Подземные толчки произошли в лесной местности, поэтому жители ближайших населенных пунктов, вероятно, не почувствовали. Некоторые растения могут вызвать сильные ожоги кожи, если их сок попадает на тело, а затем этот участок окажется под солнцем. Такой фитодерматит часто принимает за аллергию или солнечный ожог, рассказала врач-дерматовенеролог Уральского научного исследовательского института Наталья Полякова. В регионе подобные случаи медики фиксируют каждое лето. Главным источником таких ожогов считается борщевик сосновского. Однако опасными могут быть и другие растения, в их числе дикий пастернак, сельдерей, петрушка, дикая морковь, укроп, лайм, лимон, бергамот, ясенец белый, рута, бархатцы, люпин и молочай. При появлении волдырей самостоятельно прокалывать их нельзя. Поврежденный участок следует закрыть стерильной сухой повязкой и обратиться к врачу. За 5 лет действия программы субсидирования найма в Свердловской области трудоустроились более 2500 человек. Работодатели благодаря господдержке получили на это свыше 68 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Субсидии предоставляют за трудоустройство граждан.

0: граждан, которым сложнее конкурировать на рынке труда, в их числе ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, члены семей погибших при выполнении задач в ходе СВО, люди с инвалидностью, а также одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на подростка в центре Нижнего Тагила. Парня избили в день города, когда на улицах дежурили десятки полицейских. Инцидент произошел вечером 8 августа у дома номер 21 на улице Первомайская. По словам матери пострадавшего, сын сидел у подъезда и получил удар бутылкой по голове. Ее кинули парни из агрессивной компании неподалеку. Когда молодой человек попытался выяснить причину нападения, то получил кастетом в лицо. По словам очевидцев, нападавшие пытались поставить парня и его друга на колени. Травму подростка зафиксировали в больнице, а мать обратилась с заявлением в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас силовики ищут агрессоров и очевидцев нападения. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

Главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 23.

0: Тима Белорусских со свежей композицией «Мысли». Ух уж этот любовный лирик, давно мы его не слышали, и рад, что у него вышла эта песня, довольно хорошо звучит, и за нее тоже можно проголосовать на нашем сайте ekaradio.ru. Заходите, голосуйте, пишите свои комментарии. Ну а у нас на эфирных 13.13, с вами DJ Подольский, и в этом часе мы услышим Arctic Asti, Бруно Марс, Люся Чеботина, ну и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас Сони Фадера и ее друзья, коллеги на треке Think About Us. А что, о чем же они думают, эти ребята? Давайте узнаем это прямо сейчас.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ.

0: символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Люся Чеботина поет о том, что послушной никогда не стану. Ах ты, хулиганка, девочка. Шучу. Песня по барабану крутая. В действительности порой нужно просто расслабиться, несмотря на все долженствования, на все проблемы, которые случаются в жизни. Просто их отпустить и двигаться по течению, расслабиться, доверять себе и интуиции. И прямо сейчас послушаем Тедди Свимс, Мистер Now It All, Мистер Всезнайка, да, потому что я решил расфилософствоваться, и эта песня как раз про таких людей, которые любят поумничать. Послушаем ее прямо сейчас.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись.

0: Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

Deep Sense, композиция You Were Everything. Это песня про выражение глубокой привязанности в прошлом. И как раз таки в новостях у нас в начале часа рассказывают о том, что порой действительно важно прожить ту или иную эмоцию для того, чтобы в дальнейшем ее отпустить. И да, не стоит порой своим друзьям говорить: да что ты не грусти, все будет нормально, мысли позитивные. В действительности, да, пускай человек ее проживет, отпустит. И именно следующая композиция про это, «Плачу на техно», называется она «Крем-сода». Давайте отпустим всю боль, проживем ее, а потом будем уже двигаться на позитиве.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло утром 6 августа на севере Свердловской области. Данные о подземных толчках опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Эпицентр находился в районе между поселками в Алапаевском районе. От самого города до места землетрясения около 150 километров. Подземные толчки произошли в лесной местности, поэтому жители ближайших населенных пунктов, вероятно, не почувствовали. Некоторые растения могут вызвать сильные ожоги кожи, если их сок попадает на тело, а затем этот участок окажется под солнцем. Такой фотофитодерматит часто принимает за аллергию или солнечный ожог, рассказала врач-дерматовенеролог Уральского научного исследовательского института Наталья Полякова. В регионе подобные случаи медики фиксируют каждое лето. Главным источником таких ожогов считается борщевик сосновского. Однако опасными могут быть и другие растения, в их числе дикий пастернак, сельдерей, петрушка, дикая морковь, укроп, лайм, лимон, бергамот, ясенец белый, рута, бархатцы, люпин и молочай. При появлении волдырей самостоятельно прокалывать их нельзя. Поврежденный участок следует закрыть стерильной сухой повязкой и обратиться к врачу. За 5 лет действия программы субсидирования найма в Свердловской области трудоустроились более 2500 человек. Работодатели благодаря господдержке получили на это свыше 68 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Субсидии предоставляют за трудоустройство граждан, которым сложнее конкурировать на рынке труда, в их числе ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, члены семей погибших при выполнении задач в ходе СВО, люди с инвалидностью, а также одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на подростка в центре Нижнего Тагила. Парня избили в день города, когда на улицах дежурили десятки полицейских. Инцидент произошел вечером 8 августа у дома номер 21 на улице Первомайская. По словам матери пострадавшего, сын сидел у подъезда и получил удар бутылкой по голове. Ее кинули парни из агрессивной компании неподалеку. Когда молодой человек попытался выяснить причину нападения, то получил кастетом в лицо. По словам очевидцев, нападавший

0: пытались поставить парню и его друга на колени. Травму подростка зафиксировали в больнице, а мать обратилась с заявлением в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас силовики ищут агрессоров и очевидцев нападения. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 6X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 22.

Инна со свежей композицией «Morenito», что переводится как «загорелый». Как раз таки песня для тех, кто любит мариноваться на солнышке. И у вас пока что есть отличная возможность для этого, потому что сегодня солнечно, завтра солнечно, и не так много останется солнечных деньков. Хотя все мы знаем про бабье лето, которое случается осенью. И с вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио. В этом часе встретимся с Филатов и Кэра, группа «Градус», «Леди Гага», «Холидей Бой» и множеством крутых исполнителей. А прямо сейчас играет песня «Deep Down» в коллаборации с Элок. Послушаем, насладимся этим вторником. Всем хорошего настроения. Эко-радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
1: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кира.

Коллаборация от Kungs на треке Galaxy, что переводится как «Вселенная». И все мы знаем, что Вселенная бесконечная, и дабы ее познать, нужно очень-очень много знаний. А для тех, кто имеет такое желание, есть информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год. И еще раз повторю номер телефона 25 79 50. Пусть ваши знания пополняются, жизнь улучшается, а мы прямо сейчас послушаем группу «Градусы» с песней «Видимо». Всем хорошего настроения.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Баста и Дмитрий Журавлев с композицией «Девочка в цветах». Очень она стала популярная, и до сих пор она подходит под вайб лета. Парни, дарить своим девчонкам цветы обязательно, казалось бы, мелочь, и быстро вянут. Но, с другой стороны, как приятно и как на душе радостно. И, возможно, это уже окончательно откроет ее сердце, как в треке «Open Hearts» от «The Weeknd», который мы прямо сейчас послушаем. А я желаю вам хорошего дня, отличного вторника, и пусть лето не заканчивается в вашей душе, как минимум точно.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло утром 6 августа на севере Свердловской области. Данные о подземных толчках опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных. Эпицентр находился в районе между поселками в Алапаевском районе. От самого города до места землетрясения около 150 километров. Подземные толчки произошли в лесной местности, поэтому жители ближайших населенных пунктов, вероятно, не почувствовали. Некоторые растения могут вызвать сильные ожоги кожи, если их сок попадает на тело, а затем этот участок окажется под солнцем. Такой фитодерматит часто принимает за аллергию или солнечный ожог, рассказала врач-дерматовенеролог Уральского научного исследовательского института Наталья Полякова. В регионе подобные случаи медики фиксируют каждое лето. Главным источником таких ожогов считается борщевик сосновского. Однако опасными могут быть и другие растения, в их числе дикий пастернак, сельдерей, петрушка, дикая морковь, укроп, лайм, лимон, бергамот, ясенец белый, рута, бархатцы, люпин и молочай. При появлении волдырей самостоятельно прокалывать их нельзя. Поврежденный участок следует закрыть стерильной сухой повязкой и обратиться к врачу. За 5 лет действия программы субсидирования найма в Свердловской области трудоустроились более 2500 человек. Работодатели благодаря господдержке получили на это свыше 68 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Субсидии предоставляют за трудоустройство граждан, которым сложнее конкурировать на рынке труда. В их числе ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, члены семей погибших при выполнении задач в ходе СВО, люди с инвалидностью, а также одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на подростка в центре Нижнего Тагила. Парня избили в день города, когда на улицах дежурили десятки полицейских. Инцидент произошел вечером 8 августа у дома номер 21 на улице Первомайская. По словам матери пострадавшего, сын сидел у подъезда и получил удар бутылкой по голове. Ее кинули парни из агрессивной компании неподалеку. Когда молодой человек попытался выяснить причину нападения, то получил кастетом в лицо. По словам очевидцев, нападавшие пытались поставить парня и его друга на колени. Травму подростка зафиксировали в больнице, а мать обратилась с заявлением в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас силовики ищут агрессоров и очевидцев нападения. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билет 3x50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, солнечно, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме, а завтра же в течение дня температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов и будет солнечно.

0: ефіра.
1: Just when you think you finally let go.

Мадонна и Мартин Гаррикс со свежей композицией Bizarre, что переводится как «странная», а «странная» здесь в контексте «любовь». И действительно, любовь бывает разная, взаимная, невзаимная, больная, здоровая. И поэтому она странная, потому что порой не поддается логическому объяснению, но за

0: То моя любовь к вам, она безупречна, ведь с вами диджей Подольский. Вы на Эко-радио, в этом части послушаем Тедди Свимс, Коста Ла Коста, Дима Билан, ну и множество других крутых исполнителей для нас сыграют. И как раз таки, да, первоначально озвучил Тедди Свимс, именно они будут играть прямо сейчас с композицией The Door, про двери, и пускай сегодня все двери для вас будут открыты, хорошего настроения.
1: Эко-радио.

Коллаборация от Али Фарбен на треке Body Talk. И порой действительно интуиция нам подсказывает через тело. И если вы идете куда-то и чувствуете некую дрожь, не такую уж приятную, то, возможно, туда идти не стоит. А если ваше тело подсказывает, что нужно надеть сегодня что-то приятное для него же, да, то, возможно, это шелк, как композиция Вадим Дмитриенко, которую мы прямо сейчас послушаем. Немножечко она лиричная, но зато приятная для восприятия, чтобы ваш день такой же был приятный, я вам желаю.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
7: Любовь как проводник в ночи солнечный блик.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Don't Oliver и Doja Cat, композиция Lose My Mind, что переводится как «потерять голову», а в данном контексте «потерять голову от любви», и пускай у вас у всех будет такая любовь, которая вам даст такое приятное сумасшествие в это лето. Ну, а с вами был... диджей Подольский. Вот, и следующим песней будет Юлиана Караулова «Внеорбитные». Настолько она удивилась от своей песни, что глаза из орбит вылезли. Но это я уже шучу. Желаю вам отличного вторника, замечательного вечера. Услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. За 5 дней до окончания приемной кампании в учреждении среднего профессионального образования Свердловской области абитуриенты подали больше заявлений, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. На 10 августа в колледже техникума Среднего Урала подано уже 141 394 заявления. Приемная кампания завершится 15 августа. Особой популярностью абитуриентов пользуются 3 учебных заведения. Абсолютным лидером стал Екатеринбургский экономико-технологический колледж, куда поступили 15 тысяч заявлений. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Замыкая тройку, Уральский политехнический колледж, межрегиональный центр компетенций, принявший почти 8 тысяч заявлений. В Нижнем Тагиле открылась выставка, посвященная истории уральского бизнеса. Многие архивные экспонаты и документы купеческого быта широкой публике показывают впервые. Экспозицию развернули в историко-краеведческом музее. Точкой отсчета местного предпринимательства историки называют конец 16 века, когда проложили Бабиновскую дорогу. Маршрут через тайгу и болото оказался в 7,5 раз короче водного пути. Вдоль тракта сразу появились деревни, а жители занялись логистикой и торговлей. История уральского дело авторы довели до сегодняшних дней. Наряду с вековыми раритетами в залах выставлены работы современных мастеров, например, точная копия Демидовской печи и башни на Лисьей горе, полностью отлитые из шоколада. Выставка приурочена ко дню города и продолжит работу в течение всего года. Закрытый показ спектакля по пьесе Николая Калиды прошел в историческом для театра месте. Невыдуманную историю про армейское масло артисты Центра современной драматургии рассказывают не на привычной для них сцене, а на ступеньках деревянной избушки на Тургенева. Той самой, где Николай Калида превращал тогда еще маленький малоизвестный театр в мощный культурный феномен Урала. Спектакль «Симонов и Кузнецов» в Центре современной драматургии – последняя премьера уходящего сезона. Уже известно, что в следующем, помимо современной драматургии, ребята намерены взяться и за классику. В планах постановка «Братья Карамазовы». Информация на правах рекламы. В День города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеохер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в Вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: Территория звука.
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. За 5 дней до окончания приемной кампании в учреждении среднего профессионального образования Свердловской области абитуриенты подали больше заявлений, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. На 10 августа в колледже техникума Среднего Урала подано уже 141 394 заявления. Приемная кампания завершится 15 августа. Особой популярностью абитуриентов пользуются 3 учебных заведения. Абсолютным лидером стал Екатеринбургский экономико-технологический колледж, куда поступили 15 тысяч заявлений. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Замыкая тройку, Уральский политехнический колледж, межрегиональный центр компетенций, принявший почти 8 тысяч заявлений. В Нижнем Тагиле открылась выставка, посвященная истории уральского бизнеса. Многие архивные экспонаты и документы купеческого быта широкой публике показывают впервые. Экспозицию развернули в историко-краеведческом музее. Точкой отсчета местного предпринимательства историки называют конец 16 века, когда проложили Бабиновскую дорогу. Маршрут через тайгу и болото оказался в 7,5 раз короче водного пути. Вдоль тракта сразу появились деревни, а жители занялись логистикой и торговлей. История уральского дело авторы довели до сегодняшних дней. Наряду с вековыми раритетами в залах выставлены работы современных мастеров, например, точная копия Демидовской печи и башни на Лисьей горе, полностью отлитые из шоколада. Выставка приурочена ко дню города и продолжит работу в течение всего года. Закрытый показ спектакля по пьесе Николая Калиды прошел в историческом для театра месте. Невыдуманную историю про армейское масло артисты Центра современной драматургии рассказывают не на привычной для них сцене, а на ступеньках деревянной избушки на Тургенева. Той самой, где Николай Калида превращал тогда еще маленький малоизвестный театр в мощный культурный феномен Урала. Спектакль «Симонов и Кузнецов» в Центре современной драматургии – последняя премьера уходящего сезона. Уже известно, что в следующем, помимо современной драматургии, ребята намерены взяться и за классику. В планах постановка «Братья Карамазовы». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
0: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеофер», указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор». Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
6: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Торнадо, прошедший 22 июня по Кушве и окрестностям, получил окончательную оценку F4 по шкале Фудзиты. Это первый за последние 9 лет смерч, которому присвоен такой рейтинг по итогам детального исследования разрушений. Первоначально интенсивность смерча оценивали как F3+, IF3+. Было заявлено о движении двух вихрей. На следующий день после происшествия разрушенный частный сектор Кушвы обследовал эксперт по торнадо-метеоролог Игорь Ожигов. По результатам осмотра наиболее пострадавших объектов он предположил, что максимальная интенсивность могла соответствовать F4, сообщает телеграм-канал «Метеодневник. Новости погоды». Окончательная скорость ветра пока не установлена. Предположительно, в пике внутри воронки она могла достигать 300-386 км в час. «Единая Россия» стала первой в избирательном бюллетене. В Свердловской области завершается подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва. По данным избирательной комиссии, в регионе будет развернуто 2233 постоянных избирательных участка. За прозрачность голосования проследят около 7500 общественных наблюдателей, а также система тотального видеоконтроля. Вся трансляция будет стекаться в Центр общественного видеонаблюдения в Екатеринбурге. Тем временем в Центр избиркома России состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательных бюллетенях. Первый номер по итогам случайного выбора достался партии «Единая Россия». Счастливый шар с номером 1 вытянул сенатор, герой России Александр Карелин, представляющий партию. Всего в процедуре, прошедшей 5 августа в публичном формате с участием СМИ, были задействованы представители 11 зарегистрированных политических партий. Само голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 3 дня 18, 19 и 20 сентября этого года. Участки будут открыты для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Помимо классического способа с бумажными бюллетенями, жители региона смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Информация на правах рекламы. В день города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта» всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
3: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Экорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил.

0: на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Торнадо, прошедший 22 июня по Кушве и окрестностям, получил окончательную оценку F4 по шкале Фудзиты. Это первый за последние 9 лет смерч, которому присвоен такой рейтинг по итогам детального исследования разрушений. Первоначально интенсивность смерча оценивали как F3+, IF3+. Было заявлено о движении двух вихрей.

0: На следующий день после происшествия разрушенный частный сектор Куйшу обследовал эксперт по торнадо-метеоролог Игорь Ожигов. По результатам осмотра наиболее пострадавших объектов он предположил, что максимальная интенсивность могла соответствовать F4, сообщает телеграм-канал «Метеодневник. Новости погоды». Окончательная скорость ветра пока не установлена. Предположительно, в пике внутри воронки она могла достигать 300-386 км в час. «Единая Россия» стала первой в избирательном бюллетене. В Свердловской области завершается подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва. По данным избирательной комиссии, в регионе будет развернуто 2233 постоянных избирательных участка. За прозрачность голосования проследят около 7500 общественных наблюдателей, а также система тотального видеоконтроля. Вся трансляция будет стекаться в Центр общественного видеонаблюдения в Екатеринбурге. Тем временем в Центр избиркома России состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательных бюллетенях. Первый номер по итогам случайного выбора достался партии «Единая Россия». Счастливый шар с номером 1 вытянул сенатор, герой России Александр Карелин, представляющий партию. Всего в процедуре, прошедшей 5 августа в публичном формате с участием СМИ, были задействованы представители 11 зарегистрированных политических партий. Само голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 3 дня 18, 19 и 20 сентября этого года. Участки будут открыты для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Помимо классического способа с бумажными бюллетенями, жители региона смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. В Нижнем Тагиле 16-летний подросток взял питбайк у друга и отправился кататься без шлема и защитной экипировки. На дороге за рудником он столкнулся с другим мотоциклистом, после чего с травмами был госпитализирован в стационар на Кузнецкого, рассказали госавтоинспекции. Инцидент произошел поздним вечером 9 августа у поселка Ольховка. Мотоциклист, с которым столкнулся юный питбайкер, с места ДТП скрылся. Родители парня в это время были на работе и о поездке сына не знали. На юношу составили административный протокол за езду без прав. Информацию о происшествии также передали в отдел по делам несовершеннолетних. Родители подростка могут привлечь к административной ответственности. Количество дел о банкротстве, инициированных в отношении российских застройщиков в первой половине этого года, выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти до 1000 случаев. Об этом РИА «Недвижимость» рассказала аналитик сервиса «Контур.фокус» Вероника Скороходова. По ее словам, за весь прошлый год в строительной отрасли было заведено более 2000 таких дел. На ситуацию также повлияли сокращение объемов сданного жилья из-за снижения доступности ипотеки и роста себестоимости строительства. Среди основных причин эксперт назвала подорожание арматуры, стройматериалов, логистики и рабочей силы. Еще одним фактором стала отмена моратория на штрафы на фоне сложного финансового положения строительных компаний. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

важной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

0: эфира.
1: Just when you think you finally let go.

0: третье, не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: Территория звука.
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого.

0: города.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Торнадо, прошедший 22 июня по Кушве и окрестностям, получил окончательную оценку F4 по шкале Фудзиты. Это первый за последние 9 лет смерч, которому присвоен такой рейтинг по итогам детального исследования разрушений. Первоначально интенсивность смерча оценивали как F3+, IF3+. Было заявлено о движении двух вихрей. На следующий день после происшествия разрушенный частный сектор Кушвы обследовал эксперт по торнадо-метеоролог Игорь Ожигов. По результатам осмотра наиболее пострадавших объектов он предположил, что максимальная интенсивность могла соответствовать F4, сообщает телеграм-канал «Метеодневник. Новости погоды». Окончательная скорость ветра пока не установлена. Предположительно, в пике внутри воронки она могла достигать 300-386 км в час. «Единая Россия» стала первой в избирательном бюллетене. В Свердловской области завершается подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва. По данным избирательной комиссии, в регионе будет развернута

0: 2233 постоянных избирательных участка. За прозрачность голосования проследят около 7500 общественных наблюдателей, а также система тотального видеоконтроля. Вся трансляция будет стекаться в Центр общественного видеонаблюдения в Екатеринбурге. Тем временем в Центре избиркома России состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательных бюллетенях. Первый номер по итогам случайного выбора достался партии «Единая Россия». Счастливый шар с номером 1 вытянул сенатор, герой России Александр Карелин, представляющий партию. Всего в процедуре, прошедшей 5 августа в публичном формате с участием СМИ, были задействованы представители 11 зарегистрированных политических партий. Само голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 3 дня 18, 19 и 20 сентября этого года. Участки будут открыты для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Помимо классического способа с бумажными бюллетенями, жители региона смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Информация на правах рекламы. В День города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагилхлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловка» не оферта. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 0.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Добро пожаловать на радиошоу «Свободен сервис» в эфире «Эко-радио». Меня зовут Андрей, и сегодня для меня особенный день, ведь это первый выпуск моего авторского радиошоу. Музыка уже давно стала неотъемлемой частью моей жизни, ведь я выступаю как диджей, организовываю вечеринки, а также являюсь продюсером и выпускаю свою музыку на международных лейблах. Также я постоянно нахожусь в поиске нового звучания, и именно поэтому мне захотелось создать место, где я смогу делиться с вами музыкой, которая действительно заслуживает внимания. В каждом выпуске вас будут ждать новые релизы, интересные находки, проверенные временем треки и, конечно же, музыка, которая вдохновляет меня и сопровождает мои выступления. Надеюсь, что это станет хорошей традицией, и каждый вторник в 21:00 мы будем встречаться здесь, в эфире «Эко-радио». Спасибо, что решили провести этот час вместе со мной. Прибавьте громкость, мы начинаем.

А следующий трек — это настоящий студийный эксклюзив. Новая работа наших соотечественников Бета Диско и Спутян. Официальный релиз композиции запланирован на этот год, а прямо сейчас у вас есть возможность услышать ее одними из первых. Так что слушаем и оцениваем. Поехали!

В следующем треке это моя авторская работа, записанная совместно с Антоном Хитровым. Композиция называется «I am on the guest list». И данный трек вышел в марте этого года на лейбле VCA Records. Надеюсь, она придется вам по душе. Слушаем.

like

Следующая композиция – Paraframe с треком Solid Baker. Для тех, кто не в курсе, Paraframe – это еще один проект Павла Хвалеева, одного из участников легендарного дуэта Moonbeam. Слушаем.

Следующая композиция — это Сан Николас с треком Black Sun. Да, если вам близок фирменный саунд Бориса Брейхи, то эта работа наверняка придется вам по вкусу. Здесь легко уловить похожее настроение и атмосферу. Слушаем.

Для тех, кто только что присоединился к эфиру, вы слушаете Субботин Сериас на Эко-радио. Меня зовут Андрей, и каждую неделю по вторникам в 21.00 я знакомлю вас с лучшими работами из мира электронной музыки. Продолжаем.

По миру мелодичного техно. В этом выпуске я собрал не только новинки, но и композиции, которые уже стали современной классикой жанра. Следующий трек — Avis Vox, Back Me My Freedom. Поехали.

Так, двигаемся дальше. Следующий трек include Trust. Композиция вышла на лейбле Fucking Serious, основанном Борисом Брейхой. Поехали!

Следующий трек на очереди. Я, честно говоря, даже не знаю, как правильно прочитать. HNTR. Трек Victory. Надеюсь, я правильно прочитал. Погнали.

в окончании нашего микса, нашего эфирного часа прозвучит студийный эксклюзив. Имя продюсера, который его написал, пока что останется в тайне, но послушать трек можно уже сейчас.

Вот и подошел к концу очередной эфирный час радиошоу «Субботин Сервис». Спасибо, что вы были сегодня со мной. Напоминаю, что мы встречаемся каждый вторник в 21.00 в эфире «Эко-радио». Чтобы не пропустить новые выпуски, а также быть в курсе моих музыкальных проектов, выступлений и новостей, подписывайся на мои социальные сети. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

Curious,

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: В слепой квартире теплый

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Adams.
1: Экро-радио.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

космом на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Я понял сам, тот, кто ищет, тот найдет. И с тех пор тебя искал дни и ночи напролет. Жизнь покажет без прикрас, что нет смысла без мечты. Не найти красивее глаз, что взаимно влюблены.

коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.